Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурина.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Призрачно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американские посланники заявили об ощутимых успехах в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткоф по итогам поездок в Москву и Киев, достигнут существенный прогресс, включая движение в направлении того, чтобы запланировать дополнительные трехсторонние переговоры. Уиткоф заявил изданию «Ле Фигаро», что российская сторона будет готова к переговорам после выборов в Думу 20 сентября.
2: Россия.
1: Страховые пенсии по старости с 1 января следующего года станут назначать автоматически. Это же касается и пенсий по досрочным основаниям. Такое заявление сделала эксперт президентской академии Екатерина Медикова. Нововведение затронет граждан, выходящих на пенсию по общим основаниям, а также многодетных матерей и родителей детей-инвалидов, имеющих право на досрочные выплаты. Поведение в цифровом пространстве будет оцениваться по единым правилам и рекомендациям. Они будут разработаны в рамках концепции повышения уровня цифровой грамотности россиян, которую утвердило правительство.
2: Мир.
1: Детей в Евросоюзе планируют отгородить от соцсетей. Соответствующий законодательный акт предлагает подготовить президент Франции Эммануэль Макрон. Он обратился с такой просьбой к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает агентство France Press. Изначально Макрон планировал запретить детям до 15 лет соцсети во Франции. Но в августе такой законопроект во Франции был отклонен.
2: Транспорт.
1: Чаще всего водители проезжают на запрещающий сигнал светофора в Новосибирской области. Здесь за первое полугодие нынешнего года зафиксировано 33 нарушения на 1000 человек. По 18 нарушений имеют Самарская область, Тамбовская область и Петербург. Всего по России в первом полугодии выписано более 880 тысяч штрафов за такое нарушение. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Норвегия хочет обсудить с Россией предотвращение инцидентов в открытом море. Пресс-секретарь штаба вооруженных сил королевства Рунни Харстад сообщил, что Норвегия намерена провести консультации с Россией в рамках соответствующего протокола до конца этого года.
0: Россия.
1: Сегодня в рамках дополнительного периода государственной итоговой аттестации проводится ЕГЭ по математике базового уровня. Сдавать экзамен будут более 5000 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов стартовал 4 сентября. Телефонные мошенники чаще всего атакуют россиян по вторникам. На этот день недели приходится каждый пятый звонок аферистов. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность злоумышленников снижается. Но бывают и исключения, когда безостановочно проводятся целевые атаки ради большого куша или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Зарядные станции для электромобилей предложено приравнять к базовым коммунальным услугам. Это значит, что для установки таких зарядок на домовых парковках не нужно будет одобрение общего собрания жильцов дома. С таким предложением обратилась к правительству Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Ассоциация указывает на рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Сейчас установка зарядных станций на домовой парковке требует решения общего собрания собственников.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе России определились с дизайном нового дорожного знака для парковки автомобилей многодетных семей. Как рассказал глава ведомства Андрей Никитин, дизайн определили по итогам народного голосования. Показать выбранный вариант Минтранс планирует позднее. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «Созаречь плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнека. Нормально.

0: Реклама.
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дима Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город-мира.ру.
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
5: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира 2 900 000 рублей. Подробности по телефону плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
18: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
20: Мы всей семьей лечимся.
18: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
21: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
22: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СНТ Каскивский проект».
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Норвегия хочет обсудить с Россией предотвращение инцидентов в открытом море. Пресс-секретарь штаба вооруженных сил королевства Рунни Харстад сообщил, что Норвегия намерена провести консультации с Россией в рамках соответствующего протокола до конца этого года.
2: Россия.
1: Сегодня в рамках дополнительного периода государственной итоговой аттестации проводится ЕГЭ по математике базового уровня. Сдавать экзамен будут более 5000 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11 классов стартовал 4 сентября. Телефонные мошенники чаще всего атакуют россиян по вторникам. На этот день недели приходится каждый пятый звонок аферистов. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность злоумышленников снижается. Но бывают и исключения, когда безостановочно проводятся целевые атаки ради большого куша или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Зарядные станции для электромобилей предложено приравнять к базовым коммунальным услугам. Это значит, что для установки таких зарядок на домовых парковках не нужно будет одобрения общего собрания жильцов дома. С таким предложением обратилась к правительству Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Ассоциация указывает на рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Сейчас установка зарядных станций на домовой парковке требует решения общего собрания собственников.
2: Транспорт.
1: В Минтрансе России определились с дизайном нового дорожного знака для парковки автомобилей многодетных семей. Как рассказал глава ведомства Андрей Никитин, дизайн определили по итогам народного голосования. Показать выбранный вариант Минтранс планирует позднее. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели X-Lantix, STO, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черноморавто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черноморавто. Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama. Адаптивная защита двигателя.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом

0: консультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Тенет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США усиливают дипломатическое давление на Иран. В ближайшие дни Вашингтон предложит резолюцию ООН, которая требует от Тегерана устранить нарушения и восстановить доступ для ядерных инспекций сотрудникам МАГАТЭ. Это утверждает Bloomberg. Напомню, в Иране заявляют, что призывы возобновить инспекции бессмысленны, поскольку продолжаются военные удары и ситуация на местах слишком опасная.
2: Мир.
1: Завод Volkswagen в Германии переходит на военные рельсы. Предприятие «Воснабрюке» станет частью оборонной промышленности. Здесь будут выпускать системы противовоздушной обороны израильской компании «Рафаэль», которая занимается производством комплексов для системы «Железный купол».
2: Россия.
1: Для бизнеса готовят новые правила относительно нейросетей. Использовать разрешат только суверенную модель искусственного интеллекта, даже если она дороже аналогов. Сейчас эту идею обсуждают в правительстве. Предполагается, что суверенная модель искусственного интеллекта должна быть разработана на всех этапах только российским юридическим лицом и работать только на инфраструктуре в России.
2: Культура.
1: Сегодня проходит всероссийский диктант «Россия. Дом народов». Мероприятие охватит более 5000 различных площадок. Материалы диктанта подготовлены на 21 языке. Диктант, проводимый в 72 регионах страны, основан на творчестве советского поэта и прозаика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.
2: Дороги.
1: Новый мост между Россией и КНДР назвали в честь офицера Красной армии Якова Новиченко. Он в 1946 году спас лидера Северной Кореи Ким Ир Сена от покушения, своим телом накрыв брошенную гранату. Движение по мосту запустили в понедельник. Колонну машин со стороны России возглавил автомобиль «Запорожец» с 1980 года выпуска, который принадлежал Якову Тихоновичу Новиченко. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: надо, но соседка этим гостем дорожит.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91.5

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чу.

0: «Маска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как подготовиться к осени и почему маленькие машины могут обойтись дороже. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Тенет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Золотые малютки», «Опасный сезон» и «Правила безопасности». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Специалисты одной известной экспертной компании выявили занятную закономерность. Оказывается, при небольших ДТП самые большие затраты ложатся на владельцев маленьких авто. Эксперты провели ряд краш-тестов для скоростей до 10 км в час. В результате и выяснилось, это интересная зависимость от размера. Причина для высоких затрат – большая плотность размещения деталей. Между ними очень мало свободного пространства. В результате поломка одной детали влечет за собой повреждение другой. Так что хотите экономить – покупайте грузовик, какой-нибудь «Урал». Ему вообще ничего не страшно. Осень – один из самых опасных сезонов в году. Водитель привык к хорошему сцеплению шин с дорожным покрытием, а как раз этот параметр подвержен резкому изменению со снижением температуры. Первое правило – уменьшите среднюю скорость движения как минимум на 10-20 км в час. Второе – в темное время суток не торопитесь. Станьте повальяжней. В-третьих, перед поездкой проверяйте тормоза. А пока едете, не забывайте их подсушивать после неизбежных луж. Далее световые приборы. Лишний раз проверить их исправность явно не мешает. Пусть вас замечает издалека. А вот чтобы видели вы, помойте лобовое стекло изнутри. Вообще, эту нехитрую операцию рекомендуют делать не реже раза в месяц. И последнее в нашем списке – резина. Но тут от обстоятельств. В каждом регионе свое время на замену. Ну и напоследок про безопасность. Чтобы быть осторожнее, вовсе не надо ждать снега, льда и вьюг. Золотая осень – штука тоже довольно опасная. Например, листопад. Да, красиво. Да, настроение такое хоть стихи пишет, только листик на дороге хуже, чем голый лед. Сцепление ухудшается, внимание, в 10 раз. Что интересно, АБС-ка здесь только мешает. Без этой системы заблокированные колеса просто нагребли бы перед собой здоровенную кучу и остановили автомобиль. Эффект плуга называется. А так машина как на коньках скользит. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
2: Дорожное радио представляет.
14: Клима.
15: Мишель Климон.
14: Очень приятно, Мария.
16: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
17: Из-за вас.
14: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
2: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+. Дорожное радио.
18: Струйкой дым понесло, тишь.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

0: Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «НТК Скифский проект».
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «Созерич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожная.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным. Элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

осень, не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
4: Застройщик ООО «СССР Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСН «Токасский проект». На наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
9: Клима.
10: Мишель Климон.
9: Очень приятно, Мария.
10: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
9: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
11: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, какие города Золотого кольца соединил новый маршрут от водохода, что ждет гостей натурального путешествия в Петербурге и что показывает Новгородский музей-заповедник в Екатеринбурге. А начнем мы новое «Путешествие с удовольствием» спустя всего несколько песен.
0: Реклама.
2: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Тенет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Алиса.

Физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для...

0: задраить люки. Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
1: Привет всем почитателям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие города Золотого кольца соединил новый маршрут от водохода, что ждет гостей натурального путешествия в Петербурге и что показывает Новгородский музей-заповедник в Екатеринбурге.
0: Поплыли!
1: По Волге с ветерком могут теперь путешествовать туристы между Ярославлем, Костромой и Плесом. На этот маршрут в конце августа вышло скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Восход-4». Компания «Водоход Пассажирский порт» отмечает, что новым маршрутом они объединили три знаковых города Верхней Волги и тем самым расширили возможности путешествий по Золотому кольцу России. Речная линия Ярославль-Кострома-Плес будет открыта до конца навигации этого года. Каждый день будет выполняться полный круговой рейс, а также один укороченный – от Ярославля до Костромы и обратно без захода в Плес.
0: Едем дальше.
1: Во второй половине сентября Петербург отметит на широкую ногу Всемирный день туризма. Сам праздник приходится на 27 число, однако город на Неве не ограничится лишь одним днем. Фестиваль и тематическую фермерскую ярмарку «Натуральное путешествие» правительство города организует с 18 по 27 сентября. На торговых рядах представят локальные специалитеты из Петербурга и Москвы, а также блюда кухни регионов Серебряного ожерелья. Ярмарку дополнят познавательные лекции, мастер-классы, выставка и музыкальная программа.
0: Это надо видеть.
1: Артефакты викингов доехали до Екатеринбурга. Новгородский государственный музей-заповедник привез сюда выставку «Аргонавты Средневековья», которая знакомит публику с культурой викингов и их вкладом в историю Руси. По сведениям Интерфакса, масштабная выставка открылась в первый день сентября в историческом парке «Россия. Моя история». Основная часть экспонатов – находки, сделанные на раскопках в Великом Новгороде, на берегах озера Ильмень и реки Волхов. Жители и гости Екатеринбурга могут увидеть в том числе два уникальных клада ювелирных украшений из серебра 9-10 веков – украшения, оружие и амулеты. Экспозицию составили более 470 предметов эпохи раннего Средневековья. Выставка открыта до 22 ноября.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
1: Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». «Симферополь». Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио представляет.
8: Клима.
9: Мишель Климон.
8: Очень приятно, Мария.
10: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
11: Из-за вас.
8: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
12: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

ты покинь меня.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какой радостной новостью поделилась Катя Лель. Какую награду получил Михаил Шафутинский, а также послушаем новую композицию. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
1: Катя Лель поделилась радостной новостью. Ее дочь Эмилия поступила на бюджет в медицинский университет. В 11 классе она усиленно готовилась к экзаменам и училась в химико-биологическом классе. Хотя еще несколько лет назад была уверена, что пойдет по стопам мамы и станет певицей. Сама Катя признается, что очень гордится дочерью, верит в успех и уверена в ее силах. Она достаточно осознанная девушка, очень неслабая, поэтому все в ее руках, заявила артистка.
0: Музыкальные новости.
1: Президент России Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан 3 сентября, в день, который уже давно ассоциируется с главным осенним хитом артиста. Сам Михаил признался, что считает эту дату самым счастливым событием в его творческой биографии.

0: ногами. Музыкальное обозрение.
1: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков. А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яхонта.

0: Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва уверена в скорой победе. Боевые действия в зоне СВО продвигаются очень успешно для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что России приходится достигать своих целей в ходе спецоперации, хотя она предпочла бы делать это мирными средствами. По словам Пескова, Россия остается открытой к урегулированию украинского конфликта мирным путем и приветствует любые усилия других стран по урегулированию. Кроме того, Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с Вашингтоном и Киевом. Минэкономразвития разработала список товаров и услуг, формирующих рынок творческих индустрий. С его помощью планируется оценивать вклад креативной экономики в ВВП страны. Об этом пишет РБК. Отмечается, что в перечень войдут разработка видеоигр, деятельность гидов, работа переводчиков, композиторов и многое другое. Предполагается, что к 2036 году вклад креативной экономики в ВВП вырастет с нынешних 4 до 7,5%. Отопление в жилых домах и социальных объектах будут включать после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он подчеркнул, что температура в жилых комнатах должна быть не ниже плюс 18 градусов, а в угловых не ниже плюс 20. При нарушении этих норм первым делом следует обратиться в свою управляющую компанию. Сборная России по футболу в октябре проведет 2 товарищеских матча. 3 числа в Екатеринбурге состоится встреча со сборной Намибии, а 6-го российские футболисты в Нижнем Новгороде будут принимать команду Нигерии. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Добавлю, Намибия в рейтинге ФИФА занимает 121 место, сборная Нигерии располагается на 26-м, у России 35-е место. В правительстве рассматривают возможность строительства железной дороги через Алтай в Китай. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, проект предполагает создание ЖД входа в КНР через участок границы между Казахстаном и Монголией. В качестве начальных пунктов рассматриваются Бийск, станция Таштагол Западносибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Общая протяженность трассы в зависимости от варианта может составить от 825 до 1123 километров, включая почти 230 километров по китайской территории.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
10: Дорожная радио представляет.
11: Лима.
12: Мишель Климон.
11: Очень приятно, Мария.
13: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
14: Из-за вас.
15: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
16: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НТКовский проект».
4: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день и, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анита Урбан. При этом, по ее словам, решение не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основываясь на принципах взаимного уважения и соблюдения установленных правил. Тем временем ТАСС пишет, что в МИД нашей страны заявили, что Россия ответит на высылку дипломатов из Венгрии. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели 11 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что президент начнет свой визит в Индию через пару дней, примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом. Песков также подчеркнул, что БРИКС работает в интересах участников объединения и не направлен против какой-либо стороны. Минпросвещение запускает телефон доверия для решения конфликта в школах. Позвонить по нему можно будет уже с 11 сентября. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Он отметил, что обратиться на телефон доверия можно будет по любым вопросам и сообщить о проблемах и конфликтах. Специалисты будут разбираться в каждой конкретной ситуации. Добавлю, ранее Кравцов говорил, что оценка за поведение, которая вводится в ряде школ для учеников 2-8 классов, не повлияет на аттестат. Русским языком владеет более 255 миллионов человек. Он занимает 9-е место в мире по числу носителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказала советник президента Елена Ямпольская. Она отметила, что русский язык активно используется не менее чем в 68 странах мира. Во многих государствах он имеет официально закрепленный статус. Ямпольская также напомнила, что с 1 марта в России действует закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Продажи электрокаров в России существенно выросли. За август было реализовано 2216 новых электромобилей. Это на 105% больше, чем в том же месяце прошлого года. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что рост продаж обеспечивают наиболее доступные модели, которые можно приобрести в пределах 3 миллионов рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа. Имеются

0: известны по коллегам и команда в Росинхроне, начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не жизнь. Три года, да долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
2: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 900 000 рублей. Подробности по телефону +7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
3: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городdefismira.ru.
5: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
6: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Тенет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Тенет Плюс Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ НТК «Скифский проектный декларат».
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дорожное радио.

поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Власти усилят контроль за соблюдением требований к маркировке топлива классов К2, 3 и 4 при его продаже. Соответствующее поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что Новак также призвал улучшить прогнозирование ситуации на топливном рынке для своевременного реагирования на изменения спроса и предложения. Посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал беспрецедентной и необоснованной эскалацией решение властей Венгрии выслать из страны российских дипломатов. По его словам, такое решение свидетельствует о том, что новые венгерские власти оказались в плену идеологизированных антироссийских фобий. Напомню, ранее в МИД Венгрии заявили, что страна высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште, поскольку считает их деятельность несовместимой со статусом дипломата. В МИД нашей страны пообещали ответить на этот шаг. Овощи борщевого набора за год подорожали в среднем на 30%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Энтех», согласно которым килограмм капусты сейчас стоит 28 рублей. Это на 38% больше, чем год назад. Свекла выросла в цене на 32% до 35,5 рублей за килограмм. Морковь стоит 43 рубля. Это на 20% больше, чем в прошлом году. При этом в Минсельхозе отметили, что массовая уборка урожая уже привела к снижению цен на овощи в опте. С увеличением их поставок на рынок ожидается более заметное снижение цен. С 15 сентября Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для иностранцев, в том числе россиян. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил посол нашей страны в Таиланде Евгений Томихин. При этом он отметил, что подавляющее большинство российских туристов приезжают в страну на 11-12 дней, что значительно меньше 30-дневного безвизового пребывания, которое положено россиянам по двустороннему соглашению. Зарядки для электромобилей хотят приравнять к базовым коммунальным услугам, чтобы их установка не требовала решения общего собрания жильцов. Как пишут «Известия», такая инициатива включена в дорожную карту Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Как пояснили эксперты, сейчас для установки зарядной станции на парковке многоквартирного дома необходимо решение общего собрания собственников. При этом управляющие компании не обязаны предоставлять точки подключения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. 12 сентября в гостях

0: Ветер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelente J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelente J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelenterus.ru.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск. Классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей, с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
8: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
12: Категория 16+.
13: Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Реклама.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чу.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
6: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
3: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Золотые малютки», «Опасный сезон» и «Правила безопасности». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Специалисты одной известной экспертной компании выявили занятную закономерность. Оказывается, при небольших ДТП самые большие затраты ложатся на владельцев маленьких авто. Эксперты провели ряд краш-тестов для скоростей до 10 км в час. В результате и выяснилось, это интересная зависимость от размера. Причина для высоких затрат – большая плотность размещения деталей. Между ними очень мало свободного пространства. В результате поломка одной детали влечет за собой повреждение другой. Так что хотите экономить – покупайте грузовик, какой-нибудь «Урал». Ему вообще ничего не страшно. Осень – один из самых опасных сезонов в году. Водитель привык к хорошему сцеплению шин с дорожным покрытием, а как раз этот параметр подвержен резкому изменению со снижением температуры. Первое правило – уменьшите среднюю скорость движения как минимум на 10-20 км в час. Второе – в темное время суток не торопитесь. Станьте повальяжней. В-третьих, перед поездкой проверяйте тормоза. А пока едете, не забывайте их подсушивать после неизбежных луж. Далее световые приборы. Лишний раз проверить их исправность явно не мешает. Пусть вас замечает издалека. А вот чтобы видели вы, помойте лобовое стекло изнутри. Вообще, эту нехитрую операцию рекомендуют делать не реже раза в месяц. И последнее в нашем списке – резина. Ну, тут от обстоятельств. В каждом регионе свое время на замену. Ну и напоследок про безопасность. Чтобы быть осторожнее, вовсе не надо ждать снега, льда и вьюг. Золотая осень – штука тоже довольно опасная. Например, листопад. Да, красиво. Да, на стороне такой хоть стихи пишет, только листик на дороге хуже, чем голый лед. Сцепление ухудшается, внимание, в 10 раз. Что интересно, АБС-ка здесь только мешает. Без этой системы заблокированные колеса просто нагребли бы перед собой здоровенную кучу и остановили автомобиль. Эффект плуга называется. А так машина как на коньках скользит. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Николай Басков получил орден за заслуги перед Отечеством. Поздравляем, ну и немного беспокоимся. Пока кавалер ордена на гастролях, кто же присмотрит за его кошечкой Шанель? Спокойно, ребята, с ней персональная няня, готовая прислать фотоотчет. Заботьтесь о любимых и слушайте любимую музыку на Дорожном радио. Ваша Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков. По его словам, беседа продолжалась ровно час и фокусировалась на вопросах украинского урегулирования. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Американский президент, в свою очередь, заявил, что заинтересован в прорыве в украинском урегулировании. Ушаков отметил, что разговор Путина и Трампа прошел на позитивной ноте. Креативная экономика России растет в 4,5 раза быстрее ВВП страны, ее доля в экономике превышает 4%, а число занятых в секторе составляет более 3,5 миллионов человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе президентского фонда культурных инициатив. Добавлю, ранее стало известно, что Минэкономразвитие разработало список товаров и услуг, формирующих рынок креативной экономики. В него вошли разработка видеоигр, деятельность гидов, работа переводчиков, композиторов и многое другое. Большинство россиян готовы откладывать на первый взнос по ипотеке по 30 тысяч рублей в месяц. Как пишет ТАСС, об этом говорится в совместном исследовании Сберстрахования и сервиса Работа.ру. Отмечается, что сумму 30 тысяч назвали треть опрошенных. 13% респондентов сообщили, что готовы откладывать на первый взнос от 30 до 50 тысяч рублей. Сумму более 100 тысяч назвали 4%. Ветеринары не рекомендуют использовать лазерные указки для игр с кошками. По словам специалистов, которые приводит газета.ру, охота за недостижимой точкой вызывает у питомцев фрустрацию, состояние хронического разочарования. Некоторые кошки после таких игр становятся более раздражительными, начинают охотиться за бликами от часов и экранов. В Китае продолжается спад автомобильного рынка. За август было продано чуть более 1,5 миллиона новых легковушек. Это на 24% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей. При этом Reuters отмечает, что внутренний спрос на транспорт в стране падает 11-й месяц подряд. На этом фоне Китай отправляет все больше машин за границу. В августе объем экспорта вырос на 77,5% по сравнению с тем же периодом года прошлого и достиг рекордных 894 тысяч машин.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Доминик Джокер подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 12 сентября в 10 утра. 5 звезд. Доминик Джокер. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

тоже обожают дачный сезон и цветы. Наташа Королева высадила в саду яркие лобелии так, что на клумбе получился объемный 3D-эффект. Цветущего вам настроения, друзья! Не забывайте отдыхать и наслаждаться плодами своего труда под музыку дорожного радио. Ваша Яна Чу.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Натали вернулась к масштабным выступлениям. На фестивале народных ремесел артистка подтвердила народный статус своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и «Боже, каком мужчине» – танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

Актеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами

Дорожное радио. Симферополь 91 и

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Чурикова на Дорожном радио.
1: Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Золотые малютки», «Опасный сезон» и «Правила безопасности». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Специалисты одной известной экспертной компании выявили занятную закономерность. Оказывается, при небольших ДТП самые большие затраты ложатся на владельцев маленьких авто. Эксперты провели ряд краш-тестов для скоростей до 10 км в час. В результате и выяснилось, это интересная зависимость от размера. Причина для высоких затрат – большая плотность размещения деталей. Между ними очень мало свободного пространства. В результате поломка одной детали влечет за собой повреждение другой. Так что хотите экономить – покупайте грузовик, какой-нибудь «Урал». Ему вообще ничего не страшно. Осень – один из самых опасных сезонов в году. Водитель привык к хорошему сцеплению шин с дорожным покрытием, а как раз этот параметр подвержен резкому изменению со снижением температуры. Первое правило – уменьшите среднюю скорость движения как минимум на 10-20 км в час. Второе – в темное время суток не торопитесь. Станьте повальяжней. В-третьих, перед поездкой проверяйте тормоза. А пока едете, не забывайте их подсушивать после неизбежных луж. Далее – световые приборы. Лишний раз проверить их исправность явно не мешает. Пусть вас замечает издалека. А вот чтобы видели вы, помойте лобовое стекло изнутри. Вообще, эту нехитрую операцию рекомендуют делать не реже раза в месяц. И последнее в нашем списке – резина. Но тут от обстоятельств. В каждом регионе свое время на замену. Ну и напоследок про безопасность. Чтобы быть осторожнее, вовсе не надо ждать снега, льда и вьюг. Золотая осень – штука тоже довольно опасная. Например, листопад. Да, красиво. Да, на стороне такой хоть стихи пишет, только листик на дороге хуже, чем голый лед. Сцепление ухудшается, внимание, в 10 раз. Что интересно, АБС-ка здесь только мешает. Без этой системы заблокированные колеса просто нагребли бы перед собой здоровенную кучу и остановили автомобиль. Эффект плуга называется. А так машина как на коньках скользит. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: ты модно, как ты модно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Симферополь 91.5